0: Где на кухне тихо сидит сестра? Где ты станешь сильнее, чем твой страх? Там, где руки мамы к моим рукам, я буду там.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Привет, на связи певица ЛР из Екатеринбурга. Мы никогда не будем моложе, чем в эту секунду. Так давай вместе остановим время. Я буду рада разделить с тобой это мгновение. Слушай мои треки на радио Город ФМ.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.